0: Also erzähl's weiter und sei stolzer Teil der Community. Pirate Radio. So anders wie du.
1: Внимание, дамы и господа, через несколько секунд выйдут на сцену Швуль и Митин. Слабонервных, беременных и детей просим удалиться из зала. Остальные плечи на пол и задержать дыхание.